0: 2 МГц дажнё, 2004 валандас пер пара. Радио стотис капсей.
1: New music. Nauja daina.

0: 1200 МГц радиочастотного, 2500 с вайлом на спервара.
1: Радио Статус Капсель.

чем дую на ГГРС уточню. Рыдичный газ развал на Сперпара. Радио 103 капсель.